Ночи луда вниз, мне на полсада, продымя месяца я излазим с нём. Цельные цепели и белая кошуля, опасно играя со девойком том. Ерунда жели гужвы луда забаве, и так уволи ночи драгу камне, не спасу светла грязь.